0: мои мгновения. Срываете бутоны роз в юности. Почему поэт написал эти строки?
1: Он торопился.
0: Нет. Цинь! Но спасибо за активность. Красота, романтика, любовь. Вот ради чего стоит жить.

вопросов нет стукнув черена, и вереницы сумрачных людей, лишенных веры, и города, кишащие глупцами свыше мер. Где ж среди этого искать добро в жизни моей? Ответ добро в том, что ты есть, что жизнь подлинная существует. В том, что великая пьеса продолжается, и ты, быть может, впишешь свою строку. Что великая пьеса продолжается, и ты, быть может, впишешь в нее свою строку.

0: all well. Hello? Down здесь. Happy Mr. Nolan, ваш телефон. Это плохо. Он говорит, надо Уэлтон принимать.
1: Выше нам, сразу нам.
2: Нет, Чарли. В том-то и дело. Я всю жизнь расслаблялся. Пора что-то менять.
1: Да куда? Что ты собираешься делать?
2: Позвоню ей. Я с ума сойду. Она рада, что я позвонил. И даже позвала на вечеринку, представляете?
1: К чьей-то, да, или не так?
2: Да.

0: один единственный раз.
1: Она меня помнит.
2: Боже мой, ты настоящий поэт.
0: Теперь закрой глаза.
2: Закрой глаза. Закрой.
0: Опиши, что ты видишь.
1: А я закрыл глаза.
2: И
1: его образ плывет рядом со мной.
2: Безумно со смотными зубами.
1: Безумно со смотными зубами, чей взгляд пронзает мой мозг.
2: Отлично, ты продолжил. Что он делает?
1: Он пытается душить меня.
2: Это просто поразительно.
1: Он все время бормочет что-то. Бормочет правду. Правда, как короткое одеяло, под которым всегда мерзнут ноги.
2: Не отвлекайся.

0: искаженное криком, стоном, рыданием.
1: И вот еще что, когда читает, пусть вас не волнует.

0: мысли. По-моему, мы зависли.
1: Да.
0: То ли ты тут, то ли мне некуда больше бежать. То ли ты там, то ли ты тут, то ли мне некуда больше бежать. То ли мне некуда, некуда, некуда, некуда, некуда больше бежать. Эй!
2: Там ножа, там ножа.
0: То ли ты там, то ли ты тут, то ли мне некуда больше бежать. То ли ты там, то ли ты тут, то ли мне некуда больше бежать. То ли мне некуда, некуда, некуда, некуда, некуда больше бежать. Эй!
2: Там ножа.